Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такуа патаку!

Ивку, Иванку, с другой стороны арку, с другой стороны арку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла водолавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла водолавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

Золото, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю, кота, и постелюшка мягка, а